створи со мной. Я сам боги, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор, ага, я сам боги, боги, боги, боги, боги, створ. Ко знориш такой се лажье диха, здей всяк человек се мина смиха. Туди женские рае ме имаю, глега ночка правю и не церкляю. За мене проблемов ни овир, резу кар сам нор, я смам кром